Вз мне чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет чет ч

И злодейства, две вещи несовместные. Неправда, Абонарочи. Или это сказка тупой, бессмысленной.